0: ученем, со своей учителем. И получить доклад, это задача, которую я посещаю. И чтобы это нас приблизило к этому.
1: Да, все товарищи расскажите, особенно те, кто приехали только что в Татьяне. Все отдельно, огромное, чтобы учить.